Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Навіть осінь ні з ким, он до утра ти не в курсі.

0: Полезные товары для дома на 21 век бай. Трехслойная туалетная бумага «Зема», 32 рулона, всего за 28,99 до 21 июня. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать, заявил Александр Лукашенко во время совещания развития этого вида спорта. Абитуриенты и их родители могут получить ответы на все вопросы, которые связаны с организацией и проведением ЦТ в специальные дни – до 20 июня и 22 числа. Звонки принимаются ежедневно с 9 утра до 6 вечера. В Могилевской области по 18 июня пройдут учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Будут задействованы военные и другая спецтехника. Во время тренировки будет организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров. Во время оперативного совещания в Бобруйском горисполкоме обсудили вопросы детского оздоровления, подготовки к Международному фестивалю народного творчества «Венок дружбы» и капитального ремонта. Стильный сюрприз. В преддверии 18-го Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» сотрудники ДЭП обустраивают площадку на въезде в город. На объекте задействована техника, манипуляторы, краны и самосвалы. 20 июня руководители предприятий ЖКХ Бобруйска проведут прямую телефонную линию. Жители города на Березине выслушают с 9 утра до 12 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Бобруйске стартовали соревнования по судомодельному спорту в рамках 24-й республиканской спартакиады. В течение 3 дней 50 лучших ребят со всей Беларуси будут бороться за пьедестал почета.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15, влажность 82%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Доброе утро, Бобруйск. На календаре среда, у нас уже 17 июня, на часах 8:06. В студии Юлия Гладкова. Я рада приветствовать всех тех, кто уже проснулся и собирается на работу, едет по делам или просто начинает свой день вместе со мной. В ближайшие 3 часа будет много музыки, хорошего настроения и всего того, что помогает сделать это утро бодрым и позитивным. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не переключайтесь и встречайте новый день вместе со мной. Ну а чтобы это утро стало еще теплее и уютнее, прямо сейчас Леонид Руденко напомнит всем нам о месте, куда всегда хочется сбежать после рабочей недели. Дача.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, друзья, самое время заглянуть и узнать, что для нас приготовил этот день. Расскажу гороскопчик. Звезды сегодня советуют всем знакам зодиака не торопить события. Среда отлично подходит для того, чтобы спокойно разобраться с накопившимися делами и обратить внимание на то, что раньше откладывалось на потом. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если не распыляться на мелочи. В личных отношениях стоит чаще прислушиваться друг к другу и не бояться говорить о своих чувствах. А еще день благоприятен для новых знакомств, приятных встреч и небольших перемен, которые могут поднять настроение. Так что сохраняйте позитивный настрой, верьте в свои силы и не забывайте находить время для маленьких радостей. Ну а мы продолжаем это утро на хорошей музыкальной волне.

Ну что, друзья, о погоде на сегодня тоже расскажу вам. Среда решила не баловать нас летним теплом. Днем в Бобруйске ожидается всего лишь до плюс 18 градусов, а также дождь. Поэтому зонт сегодня точно не будет лишним спутником. Но есть и хорошие новости. Завтра синоптики обещают до плюс 21 градуса и без осадков. Так что, похоже, лето все-таки вспоминает дорогу в наш любимый Бобруйск. Будем надеяться, что солнечных дней впереди станет гораздо больше. Ну а сейчас предлагаю немного поднять температуру настроения, хорошая музыка, и поможет нам в этом Митя Фомин со своим летним треком.

0: счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: runway.
1: Ну что ж, друзья, искусство действительно не знает границ. Пока одни художники создают картины красками, другие делают это с помощью молотка. В Пружинах открылась необычная выставка «Рожденный из разбитого». Так она называется. Ее автор создает удивительные портреты на стекле. И, кстати, он единственный в Беларуси мастер, создающий портреты ударом молотка по стеклу. Поэтому, если вдруг этим летом окажетесь в Пружинах, увидеть необычные работы можно до 19 июля. Ну а мы продолжаем наше утро и возвращаемся к музыке на любимый моей волне 95.4 FM. И прямо сейчас Beer Wulf с треком «Валькирия».

0: волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: препаратов. Пул поставщиков планируют расширять. За 5 месяцев 2026-го реальные располагаемые доходы белорусов выросли к аналогичному периоду прошлого года на 8%. Продолжает расти доля зарплат. Если в январе-феврале она была на отметке в 64,9%, то в марте без малого 65,5%. Выплаты пенсий, пособий, стипендий достигли более 22,5%. Продажа каждой консоли Xbox оборачивается для Microsoft значительными убытками – $2000 с одного устройства. Ситуацию усугубляют крупные релизы, не оправдавшие надежд компании. Сейчас организация рассматривает вопрос о реструктуризации своего игрового подразделения. Речь идет в том числе о создании отдельной структуры или превращении в полностью дочернее подразделение. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,81 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 9 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $83.17 за баррель.
1: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
0: Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 82%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

У меня для вас небольшой лайфхак. Говорят, чтобы быстрее проснуться, достаточно улыбнуться самому себе и сделать несколько глубоких вдохов. Звучит просто, но, говорят, работает. Ну а всем, кто в дороге, на работе или только начинает свой день, я желаю отличного настроения. В студии Юлия Гладкова, и впереди еще много хорошей музыки и интересных новостей. Ну а прямо сейчас добавим этому дню немного драйва. Встречайте Мот и Гаяну с треком «Гимн всех вечеринок». Это

0: Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Советская, 113. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

Ну что, друзья, давайте заглянем на минутку в народный календарь и узнаем, какие приметы связаны с этим днем. Итак, если дождь начинается крупными каплями и быстро заканчивается, значит, вскоре погода наладится. Вот так вот говорят приметы. Для мужчин, кстати, тоже есть примета. Удачной в этот день считается любая работа с деревом, ремонтом и хозяйственными делами. А женщинам советовали сегодня не жаловаться на жизнь и не обсуждать чужие проблемы, чтобы не притягивать лишние заботы в свой дом. Также наши предки верили, что сегодня нельзя слишком рано ложиться спать. Считается, что чем дольше человек бодрствует в этот день, тем больше благополучия и достатка будет в доме. Вот такие вот народные наблюдения. Ну а мы продолжаем наше утро и возвращаемся к музыке на самом сладком радио страны, на Zephyr FM.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Друзья, я вернулась вам напомнить, что уже совсем скоро Бобруйск вновь станет столицей дружбы и творчества. С 25 по 29 июня в нашем городе пройдет 18-й международный фестиваль «Венок дружбы». Участниками масштабного праздника станут творческие коллективы из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Мексики, Колумбии и многих других стран. Уже более 20 лет фестиваль объединяет людей разных культур и национальностей, а Бобруйск на несколько дней становится местом ярких встреч, концертов и незабываемых эмоций. Кстати, полную программу фестиваля «Венок дружбы» вы уже можете найти в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых свежих новостей города, страны и мира. Ну а мы продолжаем это утро на музыкальной волне, и пусть настроение становится только лучше. И прямо сейчас встречайте Коста Лакоста с треком «Черри Леди».

0: цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке появился новый потенциальный бестселлер бренда – гибридный BelGIP X80 HEV. Это последовательный параллельный гибрид, который сочетает возможности ДВС и электромотора, а также позволяет передвигаться на чистой электротяге. Силовая установка у кроссовера выглядит очень убедительно. Бензиновый двигатель развивает 99 лошадиных сил, а электромотор еще 218. Динамика достойная, разгон с места до 100 км в час занимает 7,5 секунд. Но главное преимущество модели – запас хода. На одном полном баке и заряженной батареей кроссовер способен проехать до 1000 километров. При этом средний расход топлива заявлен на уровне 6,2 литра на 100 километров.
1: Про машины для людей.
2: Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к запуску в Китае и должен поступить в продажу до конца года. Внедорожник получит гибридную силовую установку мощностью 1128 лошадиных сил при снаряженной массе около 2,8 тонны. Это примерно 392 силы на тонну. Модель выполнена в угловатом коробочном стиле с ровной линией крыши, запасным колесом на пятой двери и неокрашенным защитным пластиковым обвесом. Среди оснащения заявлены система динамического управления, режим движения краба и комплекс электронных помощников. Под лобовым стеклом установлен лидар. Также заявлена возможность преодолевать водные преграды со скоростью до 8,5 км в час.
1: Дай газу!
2: Еще одна новинка от Geely Galaxy скоро пополнится новым крупным седаном с рабочим названием Galaxy TT. Появились первые технические данные модели. Запас хода составит 540 км у базовой версии, 640 у средней, а топовая батарея обеспечит 650 или 725 км в зависимости от колес и аэродинамических элементов кузова. При длине почти 5 метров седан имеет ширину 1919 мм, высоту 1479 и колесную базу 2920. Galaxy TT получит электромотор мощностью 245 кВт-часа. Снаряженная масса модели от 1765 до 1790 кг. Дизайн новинки отличается от других седанов Galaxy. У нее закрытая решетка, тонкие округлые фары и трехсекционный нижний воздухозаборник.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Ну что, друзья, сейчас немного интересных фактов, которые можно смело забирать себе в копилку и даже обсуждать за утренним кофе. Начнем с неожиданного наблюдения психологов. Люди в очках, как оказалось, чаще добиваются карьерного успеха. Но ученые связывают это не с самим зрением, а с восприятием. Очки нередко добавляют образу собранности и интеллектуальности. Ну а дальше тоже интересный факт. Более 30% людей ставят себе больше 3 будильников, чтобы точно не проспать. Кстати, я в их числе... У меня вообще стоит 4. Ну и, судя по всему, первый из них мы ставим просто для уверенности. Ну и немного приятного в завершении. Мандарины считаются фруктом, который помогает замедлять старение. И все благодаря витаминам и антиоксидантам. Так что иногда польза может быть очень даже вкусной. Ну вот такие вот любопытные факты на сегодня. А мы услышимся с вами уже в следующем часу, сразу после выпуска новостей.

0: Любите готовить? До 21 июня на 21 век Buy скидки на товары для кухни до 40%. Сковорода Victoria Classic Induction Silver диаметром 24 сантиметра. Для газовых и индукционных плит всего за 39,99. Сковорода Victoria Prestige диаметром 28 сантиметров всего за 44,99. 21 век Buy. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
7: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте 20-22 июня. Основные задачи инициативы – сохранение общей исторической памяти в сообществе. Планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок.
0: Регион.
1: В Могилевской области с 16 по 18 июня пройдут учения по

0: Вот это да!
1: Синий кит не просто самое крупное животное. Он больше слона, мамонта, даже динозавра. Его длина может превышать 30 метров, а вес доходить до 150 тонн. Чем больше тело, тем сложнее прокачивать кровь, снабжать ткани кислородом, нырять, размножаться и находить достаточно пищи. Во время глубоких погружений гиганты не дышат, поэтому их организм экономит кислород. Сердце может замедляться до нескольких ударов в минуту. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 82%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

На часах 10.05 мы снова вместе с вами на самом сладком радио страны на Zephyr FM. Доброе утро всем, кто уже в ритме дня, в дороге, на работе или только сейчас окончательно просыпается. Я, Юлия Гладкова, и в ближайший час мы проведем вместе с хорошей музыкой, новостями, гороскопчик тоже будет. В общем, что, сейчас слушаем Ёлку, ее трек «Проще».

Ну что, друзья, самое время узнать, что приготовил для нас этот день. Сегодня звезды советуют всем знакам зодиака не торопить события. Среда отлично подходит для того, чтобы спокойно разобраться с накопившимися делами и обратить внимание на то, что раньше откладывали на потом. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если не распыляться на мелочи. А в личных отношениях стоит чаще прислушиваться друг к другу и не бояться говорить о своих чувствах. А еще сегодняшний день благоприятен для новых знакомств, приятных встреч и небольших перемен, которые могут поднять настроение. Так что сохраняйте позитивный настрой, верьте в свои силы и не забывайте находить время для маленьких радостей. Ну а мы продолжаем это утро на хорошей музыкальной волне.

Ну что, сейчас новость расскажу из мира моды и смелых идей, которые уже успела наделать шума в интернете. Наш белорусский дизайнер представил необычную задумку сережки в виде, как вы думаете, кого? Клещей. Но не спешите пугаться. Если присмотреться, это выглядит как маленькая изящная такая жемчужина с тонкими, почти ювелирными деталями, напоминающими лапки. Получилось, кстати, очень даже эстетично. Я бы себе такие тоже купила. Интересно, что сам дизайнер создавал визуализацию с помощью искусственного интеллекта и пока даже не планирует массовое производство, хотя и не исключает лимитированные заказы. Реакция, как всегда, разделилась от удивления до восторга. Но, пожалуй, главное здесь то, что идея точно не оставила равнодушными никого. Ну а мы что? Мы продолжаем это утро, и прямо сейчас Клава Кока призывает нас дружить в губы.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

Ну что ж, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Надеюсь, он был для вас легким и бодрым. Уже совсем скоро вы услышите мою коллегу Нелли Мята, которая продолжит этот эфир. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Завтра мы снова с вами услышимся на волне 95.4 FM. И, кстати, это будет уже четверг, маленькая пятница, а значит, мы все ближе к выходным. Ну что, желаю вам продуктивного дня, легкой дороги на работу и домой, хорошего настроения и только приятных новостей. Ну а пока, пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белорусская правительственная делегация отправилась в Узбекистан с презентацией инвестиционных возможностей страны. Партнеры говорят о новых проектах, которые в перспективе позволят удвоить товарооборот. К слову, за первый квартал 2026-го объем продаж вырос почти на 50%. Амбициозный ориентир – 2 миллиарда долларов к 2030-му.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня пройдут учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Будут задействованы военные и другая спецтехника. Во время тренировки будет организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: Использование социальных сетей детям младше 16 лет могут запретить в Словакии. В правительстве отметили, всемирная паутина не должна воспринимать ребенка как взрослого пользователя. Для подростков в возрасте от 16 до 18 предлагается

Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 82%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: теперь с вами я, Нелли Мята. Ну что ж, друзья, сегодня среда, и это значит, что мы с вами официально пересекли экватор рабочей недели, ну а впереди ровно половина пути до выходных. И если утро раннее у вас не выдалось, ну просто вспомните, что сегодня среда, а значит, самое сложное уже позади, а впереди новые возможности и, конечно же, финишная прямая к заслуженному отдыху. Заряжайтесь кофе, настраивайтесь на позитив и помните, до пятницы осталось всего два шага. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, и впереди много отличной музыки и, конечно же, хорошего настроения.
1: Сделано в Беларуси.

На часах 11:24, но это значит, что я с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. И мы, да, пересекли эту середину пути, когда до выходных уже рукой подать, а силы еще есть. Вторник мы героически пережили, так что теперь только вперед и вниз к пятнице. Пускай эта среда станет для вас точкой опоры. Так что заряжайтесь отличным настроением, заварите, например, себе вкусный кофе и включайте волну 95.4. А я, Налимята, в свою очередь помогу вам долететь до выходных на одном дыхании. Ну а в это время как раз-таки помогу вам долететь до этих выходных.

0: газуем вместе с Зиверт. Я газую, когда нету. Не переключаемся, остаемся на самой сладкой радиоволне. И впереди действительно много интересного. Ну, конечно же, и полезного. Расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа. И наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что ж, давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня, 17 июня. А на большей части страны пройдут дожди, местами даже прогремят грозы. А ветер усилится, и по северо-востоку возможны сильные порывы до 20 метров в секунду. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Кратковременные также дожди и, возможно, гроза, так что будьте осторожны и аккуратны, и зонтики далеко не прячьте. Ну а настроение, конечно же, поднимет самая сладкая радиоволна, несмотря на такую серую пасмурную погоду.

Вы на самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Нелимята. И вот, что я хочу вам сказать. Вот, что говорят, в неделе 7 дней, но по ощущению сегодня какой-то, ну, действительно, день сурка в максималках. Ну, для меня, по крайней мере. Вот мы официально на экваторе, то есть середина недели, ну, если вторник был такой горкой вверх, то среда – это долгожданный спуск. Так что, возможно, даже держитесь крепче, впереди только самое крутое. А чтобы спуск был мягким и приятным, ну, конечно же, включайте волну 95.4 и слушаем «Un ragazzo» от группы The Colors. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra. Потанцуют по шаде от мода в Индии.

0: 12 до 14 часов наша традиционная игра на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь и Узбекистан за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30. Сегодня в дружественной стране проходит пленарное заседание 5-го международного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новые партнерства». Делегация «Синюока» принимает участие во главе с премьер-министром республики.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня пройдут учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Будут задействованы военная и другая спецтехника. Во время тренировки будет организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: Демографические проблемы нарастают в Литве. Естественная убыль населения страны достигла почти 20 тысяч за год. Это разница между количеством умерших и новорожденных. За три десятилетия Балтийская республика лишилась около миллиона жителей, а в отдельных районах смертность превышает рождаемость в 5 раз. Власти признают, ситуация угрожает национальной безопасности.
0: Вот это да!
1: В России меньше, чем за 10 тысяч долларов выставили на продажу автограф императора Николая II. Речь идет о редком авторском фото последнего правителя. На нем он снят в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа в петербургском ателье Левицкого. Внутри бювар украшен золотым тиснением и бордовым муаром, а внизу подпись монарха.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ» до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Бабруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете «Волну 95.4», с вами по-прежнему Налимята. И вот тут я так думала, знаете о чем? Почему мы так любим вкусно покушать? Дело не только в утолении голода, ведь еда – это один из самых простых и доступных способов получить удовольствие здесь и сейчас, и, конечно же, насытиться. Наш мозг устроен так, что вкусная пища стимулирует выработку гормона радости. Ну и специалисты говорят, что и поэтому хороший обед может поднять настроение лучше любого анекдота. И ведь любовь к еде бывает разной. Кто-то ценит домашнюю кухню, а кто-то возводит гастрономию в ранг искусства. Для таких людей существует даже специальный термин – синдром гурмана. Это одержимость изысканной пищи, когда поиск идеального вкуса становится настоящей страстью. Так что, друзья, если вы еще не устали, даже не успели, а может быть еще пока устали, но пока не хотите кушать или не успели позавтракать, ну, скорее исправляйте эту ошибку. Впереди длинный рабочий день нас ждет, и без хорошего-то топлива справиться с ним будет, ну, совсем непросто. А чтобы поддержать-то хорошее настроение, кроме завтрака, нужно же и подкрепить свой музыкальный вкус. Итак, на малиновой луне от Майя Мишель на самой сладкой радиоволне.
1: Дневной зефир.

0: 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. Сегодня 17 июня, и сегодня гороскоп обещает нам много проблем, вот так вот. Но не пугайтесь, решив каждую из них, мы будем сильнее и мудрее зато. Так что набираемся сил и рвемся в бой, друзья. Так что все неприятности будут позади. Будет много отличных новостей, которые откроют нам глаза на многое. Так что прислушиваемся даже к тем, кто говорит какую-то неприятность. Ну, а вот в чем не нужно рисковать, так это в деньгах. Ну, поэтому давайте следить за своими финансовыми и держим их к себе поближе. Ну, а верить гороскопу или нет, это дело каждого, как всегда, на Любята, я вам говорю. Ну, а мы продолжаем наслаждаться этим днем и, конечно же, летом. И слушаем хит «Лето» от Джонни и Федука.
1: Сладкая штучка.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке появился новый потенциальный бестселлер бренда – гибридный BelGIP X80 HEV. Это последовательный параллельный гибрид, который сочетает возможности ДВС и электромотора, а также позволяет передвигаться на чистой электротяге. Силовая установка у кроссовера выглядит очень убедительно. Бензиновый двигатель развивает 99 лошадиных сил, а электромотор еще 218. Динамика достойная, разгон с места до 100 км в час занимает 7,5 секунд. Но главное преимущество модели – запас хода. На одном полном баке и заряженной батареей кроссовер способен проехать до 1000 километров. При этом средний расход топлива заявлен на уровне 6,2 литра на 100 километров.
1: Про машины для людей.
2: Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к запуску в Китае и должен поступить в продажу до конца года. Внедорожник получит гибридную силовую установку мощностью 1128 лошадиных сил при снаряженной массе около 2,8 тонны. Это примерно 392 силы на тонну. Модель выполнена в угловатом коробочном стиле с ровной линией крыши, запасным колесом на пятой двери и неокрашенным защитным пластиковым обвесом. Среди оснащения заявлены система динамического управления, режим движения крабом и комплекс электронных помощников. Под лобовым стеклом установлен лидар. Также заявлена возможность преодолевать водные преграды со скоростью до 8,5 км в час.
1: Дай газу!
2: Еще одна новинка от Geely Galaxy скоро пополнится новым крупным седаном с рабочим названием Galaxy TT. Появились первые технические данные модели. Запас хода составит 540 км у базовой версии, 640 у средней, а топовая батарея обеспечит 650 или 725 км в зависимости от колес и аэродинамических элементов кузова. При длине почти 5 метров седан имеет ширину 1919 мм, высоту 1479 и колесную базу 2920. Galaxy TT получит электромотор мощностью 245 кВт-часа. Снаряженная масса модели от 1765 до 1790 кг. Дизайн новинки отличается от других седанов Galaxy. У нее закрытая решетка, тонкие округлые фары и трехсекционный нижний воздухозаборник.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Друзья, хотите попасть на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид»? Ну, совершенно бесплатно. Мы запускаем большой марафон розыгрышей билетов на «Зефир ФМ». По 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк, друзья. А что нужно делать? Ну, конечно же, слушать прямой эфир, ловить задания от меня на ребята и присылать правильный ответ на короткий номер радио 9544. И каждый день новый победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка. И что же вас ждет под куполом? Таинственный Египет, масштабные декорации, путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах, бесстрашные эквилибристы, более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящный шоу-балет и самое веселое трио клоунов. Итак, где же он будет проходить? В парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А чтобы испытать свою удачу и выиграть билетик сегодня, например, с 13 до 14 часов, значит, настраиваем волну на 95,4 и ждем розыгрыша. Но пока вы готовитесь к игре, в этом часу я вам включу несколько классных хитов. Например, прямо сейчас прозвучит хит от Онели «Canvas is more».

0: танцевать вместе с Мэрику. Ну что ж, отличного всем настроения и удачи, и услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Первый укос трав проведен на 82% запланированных площадей в Беларуси. В разрезе областей заготовлено сенажа. Минская область 43%, Брестская 39%, Гродненская 41%, Могилевская 50%, Гомельская 44%, Витебская 31%. Собрано сено 65 тысяч тонн, силоса 237.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня пройдут учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Будут задействованы военная и другая спецтехника. Во время тренировки будет организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7. После основного толчка регион накрыла серия сильных авторшоков. В городе с населением около 400 тысяч человек подземные колебания ощущались больше минуты. Известно о 8 пострадавших. Есть локальное разрушение. Спасатели оценивают ущерб и готовятся к возможным повторным активностям.
0: Вот это да!
1: Юбилейный iPhone 20 может выйти сразу в двух размерах. По габаритам они, возможно, окажутся схожи с iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, которые появятся в сентябре. Устройство будет отличаться дисплеем с изогнутым стеклом со всех сторон для создания безрамочного эффекта.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 82%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, друзья, пришло время для нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелли Мята, друзья. И прямо сейчас можно выиграть билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид», друзья, от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка. А что нужно делать? Нужно внимательно меня слушать, внимательно услышать вопрос и, конечно же, правильно ответите на него, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. И напомню, друзья, что у нас каждый день, каждый будний день по 26 июня с 13 до 14 часов мы проводим розыгрыш в прямом эфире на Zephyr FM, где есть шанс и большая возможность выиграть тот самый заветный билет на шоу «Тайна египетских пирамид». А что нас ждет под куполом? Таинственный Египет, воздушные гимнасты, бесстрашные эквилибристы и более 30 видов дрессированных животных и птиц. Ну и, конечно же, изящные шоу-балеты и самое веселое трио. А проходить он будет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. Ну а прямо сейчас, чтобы выиграть тот самый заветный билетик, внимательно слушайте вопрос. Вопрос, конечно же, будет связан с цирком. Итак, как вы думаете, какое самое было первое каноничное представление в цирке? Итак, даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было немного проще, легче и, конечно же, быстрее ответить, ведь в конце этого часа должен определиться победитель. Итак, первый вариант – это воздушная гимнастика, второй вариант – это жонглирование и третий вариант – акробатические трюки на лошади. Думайте только быстрее, а быстрее всех давайте набирайте свой ответ и отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте билет на шоу от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

круто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру, а сегодняшний приз – это билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от шоу-компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка. Там можно увидеть и воздушных гимнастов, акробатов на батутах и бесстрашных эквилибристов, более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящный шоу-балет, ну и самое же, конечно, веселое трио клоунов, который будет проходить все это мероприятие, все это шоу в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А чтобы заполучить этот заветный билетик в это прекрасное, незабываемое шоу, нужно ответить на мой вопрос, который будет также связан с цирком. Как вы думаете, какое было самое первое каноничное цирковое представление? Подсказка. Это было в программе английского кавалериста Филиппа Эсли. Он основоположник современного цирка, который объединил искусство наездников, акробатов и шутов, заложив стандарты манежа, друзья. Итак, даже дам несколько вариантов ответа для данного вопроса. Первый вариант – воздушная гимнастика. Второй вариант – жонглирование. И третий вариант – акробатические трюки на лошади. Отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте заветный билетик на шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка.
1: Фабрика улетного настроения.

0: Дневной зефир.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: все для заботы о малыше на 21 век бай. До 21 июня скидки до 40% на детские товары. Детские одноразовые пеленки Skippy Green 60 на 60 сантиметров, 30 штук, всего за 8,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша, друзья. А сегодняшний приз – это билет в цирк от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка. Кстати, представление пройдет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А вот чтобы выиграть тот самый заветный билетик, нужно было внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, правильно и желательно быстрее всех на него ответить, отправив свой вариант ответа на короткий номер радио. Вопрос также был связан с цирком. И звучал он так. Какое было самое первое цирковое представление? Даже давала подсказки, друзья, и нужно было из трех вариантов ответа выбрать нужный, правильный. Ну что ж, давайте узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 99.90, друзья. Мы вас поздравляем и выиграли билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». И что же вас ждет? Таинственный Египет, масштабные декорации, путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты, более 30 видов дрессированных животных, изящные шоу-балеты и самое веселое трио клоунов. Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже и расскажем, где и как можно забрать свой билетик. Дождитесь звоночка. А правильный был ответ таков, что действительно первый цирковой номер каноничным считается программа английского кавалериста Филиппа Эстли в Лондоне. Оно состоялось из серии акробатических трюков на скачущей лошади. Эстли – это основоположник современного цирка. Он объединил искусство наездников, акробатов и шутов, заложив стандартные манежи. Ну, так вот. Так что, друзья, играйте и выигрывайте, ведь розыгрыш продолжается по 26 июня. Каждый будний день с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк.
1: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси могут пересмотреть подход к профилактической работе с домашними скандалистами. Предлагается изменить правила постановки таких людей на учет. Если законопроект одобрят, тирана смогут внести в реестр уже после двух правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня пройдут учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Будут задействованы военная и другая спецтехника. Во время тренировки будет организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека. За одну неделю из резервов высвободили еще 8,5 миллиона баррелей. Теперь объем чуть более 340 миллионов. Ниже показатель был только в 1983 году, когда резерв фактически создавался с нуля.
0: Культур-мультур.
1: Две мировые кинокомпании показали тизер «Шрека 5». Премьера мультфильма запланирована на 30 июня 2027 года. Это первая полнометражная часть основной серии после последней картины. К ролям вернутся Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диаз, а Зендея озвучит Фелисию, дочь главных героев. Сюжет пока держат в секрете.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 82%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сегодня 17 июня. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему мы, Лемята. А в нашем календаре есть замечательный такой повод поднять кружку с прохладным напитком. Это день кваса. Такой интересный праздник. Неофициальный, но он есть и посвящен главному утолителю жажды и символу лета. Квас — это не просто газировка. Это напиток с тысячелетней историей, друзья, который упоминается еще в летописях времен князя Владимира на Руси. Вот так. В этот день принято вспомнить старинные рецепты, варить, возможно, даже квас и угощать им близких. А знаете ли вы, что этот напиток, настоящий натуральный квас, богат витаминами группы В и благотворно влияет на пищеварение. Так что даже в пасмурный день стаканчик домашнего кваса может поднять настроение. Но кроме кваса, настроение-то поднять может, конечно же, Зефир FM, ведь такие зажигательные хиты на нем играют. С лета от Вани Дмитриенко.
1: Дневной Зефир.
2: Я бы прожил с тобой каждый день.

появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Итак, время уже 14.26, вы на Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, смотрим в это время в окно. Небо по-прежнему затянуто тучами, и погода совсем, ну, не радует. Но знаете, что я скажу для по-настоящему отличного настроения? Солнце внутри нас гораздо важнее того, что на небе, друзья. Мне кажется, что сегодня действительно хороший день, чтобы проверить эту теорию. Ведь пасмурная погода — идеальный фон для ярких событий. Это повод зажечь дома уютные лампы, включить любимую музыку на волне 95,4 громче обычного или заварить себе ароматный чай. Бодрость ведь — это наш выбор. Так что давайте улыбнемся себе, друг другу, коллегам. Пускай этот серый день станет нашим холстом, который мы раскрасим яркими красками своего оптимизма. Так что сохраняйте этот настрой до самого вечера на самой сладкой радиоволне. И немного поностальгируем на фоне трека «Нежность» от Холи Флейма.
1: Сделано в Беларуси.

цвету шум на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: ЧП.
1: В Брянской области беспилотник атаковал автобус с детьми из Гомельской области. В транспорте находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождающая команду. Госпитализированы 7 пострадавших. Состояние одного ребенка тяжелое. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ. Он квалифицирован как террористический акт.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военная и другая спецтехника. Во время тренировки организован усиленный контроль и ограничено дорожное движение в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: 6 извержений вулкана Леватобе произошли в Индонезии. Густой серый пепел поднялся на высоту более 3 километров над уровнем моря. Объявлен высокий уровень опасности. В радиусе 5 километров от горы установили закрытую зону. Специалисты призывают местных жителей и туристов обязательно использовать защитные маски. Также существует серьезная опасность сбоев в работе авиасообщения.
0: Вот это да!
1: Австралийские метеорологи подтвердили наступление Эль-Ниньо. В связи с этим специалисты предупредили о возросшей вероятности жаркой и засушливой погоды в ряде регионов страны. Синоптики обращают внимание, это климатическое явление приносит с собой уменьшение количества осадков и повышение температуры воздуха в восточных и юго-восточных районах Австралии. А это, в свою очередь, повышает риски засух, природных возгораний и падения урожайности сельхозкультур. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 82%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: работает на результат.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
4: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: to talk about.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.
0: Как тогда?
1: Почему-то каждая песня получается.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: Срочная новость.
1: В Брянской области беспилотник атаковал автобус с детьми из Гомельской области. В транспорте находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождающая команду. Госпитализированы 7 пострадавших, состояние одного ребенка тяжелое. Из Беларуси выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военная и другая спецтехника. Во время тренировки организован усиленный контроль и ограничено дорожное движение в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: В Великобритании грабители угнали экскаватор и вырвали банкомат. Злоумышленники извлекли устройство из стен офиса банка с помощью погрузчика, быстро погрузили терминал в автомобиль и скрылись. Сумма похищенного, по предварительной информации, может достигать несколько десятков тысяч фунтов стерлинга. Больший ущерб был нанесен самому зданию.
0: Вот это да!
1: Троим инструкторам в Бразилии предъявили обвинение из-за гибели девушки, прыгнувшей с моста без страховки. Опытная любительница экстрима решила прыгнуть с высоты около 40 метров. На видео видно, как мужчины сбросили ее самолетиком, как она и просила. Однако только после этого заметили, веревка не прикреплена. На девушке были только шлем и обвязка, не закрепленная ни к чему.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 82%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Полезные товары для дома на 21 век бай. Трехслойная туалетная бумага «Зема», 32 рулона всего за 28,99 до 21 июня. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы 8044 550

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: Срочная новость.
1: Беспилотный летательный аппарат атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой, который ехал на отдых в Геленджик. В транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Председатель Следственного комитета Беларуси прокомментировал ситуацию.
2: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации.
1: Белорусские следователи выбыли в Россию для оказания содействия коллегам.
0: Детали.
1: В продолжении темы. Из Синьюокой на место выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. По последним сведениям, пострадали 8 человек, 1 погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель, а также 6 детей с травмами различной степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Принять получивших ранения пассажиров готовы гомельские больницы. Возбуждено уголовное дело. Атаку решительно осудил МИД Беларуси.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военная и другая спецтехника. Во время тренировки организован усиленный контроль и ограничено дорожное движение в зоне проведения маневров.
0: Соседи.
1: Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Он квалифицирован как террористический акт. СК устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, которые причастны к произошедшему.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 82%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
4: Сделано в Беларуси.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
2: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
2: Авто покупай на «Бутик Автобай».
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте «бутикавто.бай».
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы не забывай моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске! С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
0: Телефон рекламной службы. 8044 550

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Беспилотный летательный аппарат атаковал в Брянской области автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых. В транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Председатель Следственного комитета страны прокомментировал ситуацию. Продолжение темы. Из Синеокой на место выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. По последним сведениям, пострадали 8 человек, один погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель, а также 6 детей с травмами различной степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В Могилевской области до 18 июня проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военные и другая спецтехника. Во время тренировки организован усиленный контроль и ограничено дорожное движение в зоне проведения маневров. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 20 июня проведет прямую телефонную линию с 9 утра до 12 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Единый день информирования пройдет 18 июня. Тема «Память во имя будущего», которая приурочена годовщине начала Великой Отечественной войны. На территории санатория «Шинник» прошли соревнования по судомодельному спорту. 50 лучших юных белорусов со всей страны поборолись за звание лучших. В чемпионате принимали участие сборные команды Могилевской, Минской, Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской областей и столицы. В Бобруйске открылась первая смена военно-патриотического лагеря. Его воспитанниками стали 40 ребят в возрасте от 11 до 15 лет, которым предстоит провести время в атмосфере армейского распорядка, дисциплины и командного духа. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0 220 240 888.
1: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

сделано в Беларуси. We've never looked back before.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Любите готовить? До 21 июня на 21 век бай скидки на товары для кухни до 40%. Сковорода «Виктория Классик Индакшн Силвер» диаметром 24 сантиметра для газовых и индукционных плит всего за 39,99. Сковорода «Виктория Престиж» диаметром 28 сантиметров всего за 44,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяло и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.com. BY и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Это Минск.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: На белорусском рынке появился новый потенциальный бестселлер бренда – гибридный BLG X80 HEV. Это последовательный параллельный гибрид, который сочетает возможности ДВС и электромотора, а также позволяет передвигаться на чистой электротяге. Силовая установка у кроссовера выглядит очень убедительно. Бензиновый двигатель развивает 99 лошадиных сил, а электромотора еще 218. Динамика достойная, разгон с места до 100 км в час занимает 7,5 секунд. Но главное преимущество модели – запас хода. На одном полном баке и заряженной батареей кроссовер способен проехать до 1000 километров. При этом средний расход топлива заявлен на уровне 6,2 литра на 100 километров.
2: Про машины для людей.
3: Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к запуску в Китае и должен поступить в продажу до конца года. Внедорожник получит гибридную силовую установку мощностью 1128 лошадиных сил при снаряженной массе около 2,8 тонны. Это примерно 392 силы на тонну. Модель выполнена в угловатом коробочном стиле с ровной линией крыши, запасным колесом на пятой двери и неокрашенным защитным пластиковым обвесом. Среди оснащения заявлены система динамического управления, режим движения крабом и комплекс электронных помощников. Под лобовым стеклом установлен лидар. Также заявлена возможность преодолевать водные преграды со скоростью до 8,5 км в час.
2: Дай газу!
3: Еще одна новинка от Geely Galaxy скоро пополнится новым крупным седаном с рабочим названием Galaxy TT. Появились первые технические данные модели. Запас хода составит 540 км у базовой версии, 640 у средней, а топовая батарея обеспечит 650 или 725 км в зависимости от колес и аэродинамических элементов кузова. При длине почти 5 метров седан имеет ширину 1919 мм, высоту 1479 и колесную базу 2920. Galaxy TT получит электромотор мощностью 245 кВт-часа. Снаряженная масса модели от 1765 до 1790 кг. Дизайн новинки отличается от других седанов Galaxy. У нее закрытая решетка, тонкие округлые фары и трехсекционный нижний воздухозаборник.
2: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Мекка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июньского вечера среды, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Вот приветик по столовскому Николаю. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Жизнь — это трудная задача, которую еще ни один человек не решил без ошибок. Любим, целуем, обнимаем. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Любимка, улыбайся, не грусти, мы очень любим тебя, твоя жена и дети. Всем прекрасного вечера среды желает Светлана Дегтярева. Самый счастливый приветик летит братику Шмадженьке. Как чудесно начинать день с твоей улыбки. Весь день летаю от радости, легкого вечера и спокойной ночи. Береги себя, приветик от семьи Вакулик и Полины крепко обняла. Жду тебя. Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Ничего не отправила. Завтра, вероятнее всего, буду у родителей. Нет настроения. На работе не очень. Скучаю, жду звоночка. Уже люблю, целую, обнимаю. Оксана. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, где мой приветик? Я жду. Скажи, ну как же мне не скучать без тебя, если в мыслях ты? В сердце тоже ты, любит мое сердце только тебя. Душа и тело требуют тебя. Береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Жду встречи. Самые скучающие обнимашки и целовашки летят любимому мужу и родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Родной, все у нас хорошо, отправили приветик, ждем от тебя, ждем пятницу, скучаем безумно. Береги себя ради нас, любим до луны и обратно, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый теплый и согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, у меня сегодня один из счастливейших дней. Приветики прямо в эфир. Спасибо, мой родной, за все теплые слова, за твою улыбку и хорошее настроение. Жду, люблю и скучаю от всех наших ловей тысячу обнимашек и миллион приветиков. Максиму с любимой неповторимо отправляем летний любящий привет, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо, с Милкой добрались без приключений, девочки остались в Лиде, а я уже на посту дежурю. Очень скучаю, очень люблю, целую, крепко, нежно обнимаю, твоя

оберегает. Я люблю тебя, сладких снов, мой зайчик. Твоя Кристина. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный самолюбящий приветик Чемареву Диме. Сегодня полувыходной, мы с Полиной с покупочками. Хорошо провели день, от детей большущий привет, обнимашки. Улыбчивого настроения тебе и сладких снов. Отправляю миллион поцелуйчиков. С любовью, жена. Летит любящий приветик к лучшему мужу бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, гости уехали, я в Мозырь съездила, завтра в поликлинику жду завтра. Люблю, скучаю, обнимаю, крепко целую, хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов. Я с тобой, бусинка, от всех наших, огромный приветик, твоя любимая семья. Снова летит любящий домашний привет к нашему родному Александру Людвигевичу. А у нас все стабильно, мы очень сильно тебя любим, ждем и скучаем. Посылаем тысячу обнимашек и поцелуйчиков. Хорошего вечерочка и сладеньких снов, не скучай, оставайся на позитиве. Мамуля завтра тебя ждет, твои родные. Пламенный, скучающий домашний приветик летит роднульке Гридину Станиславу, пишет Ирина. Сынок, все у нас хорошо, чего желаю и тебе, выздоравливай скорее. Получил от Насти приветик, бабулю завтра выписывают, вроде все новости рассказала. Мы любим тебя очень сильно, скучаем, обнимаем крепко-крепко, целуем и ждем дома. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов. Береги себя и свое здоровье, с уважением и любовью, твоя семья. Приветик к своему дорогому братику Ануфренко Сергею посылает Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, папу выписали, мама на работе, племянники передают миллион бусик. Хорошего вечера, мой родной, крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Ира. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, никогда не отпущу твою руку, я всегда с тобой за тебя. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю, крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, от всех наших привет, сладеньких снов, душа моя. Летит нежный приветик к любимому папе и дорогому королю Хайдару от Хусейна, Кадира и Алины. Мы очень сильно тебя любим, сильно скучаем, обнимаем, целуем. Береги себя, молодежь, что ходишь в спортзал. Гордимся тобой. Летний теплый приветик летит любимому сыночку Аристарху, пишет Наталья Грюковская. У нас все хорошо, мысли навсегда рядом. Верим в лучшее, уже зацветает липа и воздух пахнет летом. Береги себя, мы тебя любим. Передаю привет сыну Андрею, пишет Любовь. Папа собирается ехать в Бобрусь на выходных. Нужно решить вопросы с дедушкиным транспортом. Кухню нам так и не привезли, обещают каждый день. У меня все нормально, работает, погода не радует. Прохладно, воскресенье. Все ездили в Нидерланды. Не скучай, хорошего вечера. Обнимаю, мама. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Сыночек наш любимый, родной, здравствуй. Снова с самыми наилучшими душевными пожеланиями и самым любящим домашним приветиком. Спешим к тебе мы, твои родители. Все у нас хорошо, сейчас пойдем работать на огород. Богатырского тебе здоровья, сыночек, и исполнение всех твоих желаний и поставленных целей. Как всегда, ждем с нетерпением и безмерно любим. Береги себя, ты наше счастье, ты наше все. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Никита Дмитриевич, привет, мое солнышко. Приветик получила, про правила помню, нашла в книжном, а вот билетов не было, заказала какие-то на днях, придут к концу недели, думаю, отправлю. Все хорошо, как съездили в деревню, расскажу потом. Люблю и сильно-сильно скучаю. Всегда твоя Торбочка. Самолюбящий приветик братику, сынули и внуку Шикуладимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, правда, Тасюля приболела, вирус какой-то, видно, хватанула, температурит немного, но ничего, лечимся. Я сегодня ездила в город, улетел, тебе приветик. Твой тоже мы получили, завтра Тимик будет ждать тебя вечером после дня рождения, или Алена утром. Братик от бабушки, большой любящий привет, мы все тебя очень любим, крепко обнимаем. Береги себя. Любимому мужу привет, Ануфриенко Сергею посылает Оксана, Бусенок, все у нас хорошо. Выходная сегодня, скучаем очень сильно, любим и ждем, обнимаем крепко и целуем. Твои девочки. Привитание Сонику Игору Короткову досылают обе потребливающие пяшотные обдымашки. Не сумуй родные, будем живы, настав. Передаю душевно согревающий привет моему любимому брату Савчук Максиму. Братишка, все у нас хорошо, надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Вчера отправила приветик тебе и не только, завтра могу с тобой поговорить, мне дали выходной. А так ничего нового, я очень скучаю, Максимка. Очень тебя люблю, хорошего вечера и сладких снов, твоя сестренка Ника. Передаем огромный привет нашему родному Зинкевичу Владимиру от любящих мамы, сестры Валентины, мужа Сергея, племянника Владика и Даны. Завтра выходной, он сможет забрать тебя, Сергей. Звони, он сразу будет выезжать. Крепко обнимаем, ждем. Скоро увидимся, очень любим. Твои родные. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У меня все хорошо, вчера получила приветик, завтра утром еду в Рогачев, дети отдыхают, все нравится. Тимур передавал привет. Очень сильно тебя обнимаю, люблю и скучаю. Береги себя. Твоя жена. Целую. Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Малыш, с нетерпением завтра буду ждать тебя, очень сильно люблю, мой хороший. До луны обратно. До обеда много дел, зай, сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: делом.
1: И вновь замечательного уютного летнего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот привет целой плеяде друзей передает Ивану Унаняну, Анатолию Пицухе, Алексею Мандику, Александру Черникевичу, Александру Кузьминцову, Владиславу Ковальскому, Артуру Чуйко, Диме Клещу, Чупрису Максиму, Антону Чичко. Все у меня хорошо, начал делать ремонт в квартире. В конце августа покупаю вторую квартиру, со здоровьем все хорошо. Желаю держаться, только терпение, пусть все получится, и вы будете со своими родными совсем скоро. Здоровья и терпения, также в близким и родным очень скучаю. Надеюсь, скоро встретимся. Антон Лукашевич. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Родной, все у нас хорошо. Каждую минуту все жду новостей. Ну, тишина пока. Сейчас нахожусь у Танюши, наводим красоту и передаю тебе приветик. На выходных уедем на дачу. Нам безумно не хватает тебя, милый. Скорее бы дни ожидания закончились. Утонуть в своих объятиях и не отпускать. Люблю безумно и скучаю. Твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я кофе заварю тебе покрепче. Ты знаешь, мне недавно было грустно. Ты улыбнешься, взяв меня за плечи. Не уходи, мне без тебя невкусно. Прижмусь к тебе отчаянно, да дрожи. Опять не бритый, слегка колючий. А ты хвастливо спросишь, я хороший? Да нет, ты не хороший, самый лучший. Люблю тебя до безумия, твое солнышко. Передаю привет нашему любимому Кириленко Никите. Очень соскучились. Наконец-то скоро услышимся. Сегодня отправили приветик. Сейчас играем на детской площадке. Надеемся, все прекрасно у тебя. У нас тоже все хорошо. Любим безумно и крепко обнимаем всей семейкой. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня холодно. Ванюша начал ходить на процедуры и массаж. Хорошего вечера и хороших мыслей. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передайте, пожалуйста, большой привет Ануфриенко Сергею. Мы продолжаем жить обычной жизнью. И здесь любят тебя и очень ждут. Помни об этом. Сергей, мы справимся, я знаю. Все преодолеем. Обнимаем. Твои Юлия, Изабелла и Дани. А вот приветик летит Ярошевичу Пашке. У нас все хорошо. Украшаем с Наташей комнату к фотосессии Вовки. Она будет завтра. Сегодня вместе с Леркой и Вовкой были в «Радуге» 2 часа. Замечательный день. Любим тебя и очень скучаем. Береги себя. Передайте привет Аристарху Крюковскому, родной. Доброго вечера. Звезды светят тем, кто в них верит. Любим и ждем. Привет от твоей Машеньки. А вот привет мужу Митьку Евгению. Любимый, ты стал частью меня, не как зависимость, а как опора. С тобой хочется смеяться, мечтать, просто молчать, держать за руку. Я не перестаю восхищаться тем, какой ты есть. Умный, надежный, внимательный. И все, что я хочу, быть с тобой рядом. Люблю тебя. Твоя Анастасия Васильевна. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
0: Фабрика улетного настроения.

0: Шалом.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, точнее, оно пока только у нас одно. Вот привет папину Александру от мамы жены Вики, Коли, Артема Николаевича, Валеры и Вани. Береги себя, не болей, любим и крепко обнимаем, хвосты присоединяются. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Татьяну Чубарову с треком «Любимый мужчина», далее Мия Бойко и Леша Свик к лучшему. Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Zed Zephyr.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь. Мы

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: тебя любовь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: сделано в Беларуси.
1: Прости.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

убирает боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

все так круто.

Вы слушаете Зефир FM.

сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины.